0: вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, Саута вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19.

0: сериозно,
1: тъжно
0: и весело. Очаквайте всичко.
2: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
3: Радио Видин.
4: Планета Латино.
3: Планета Латино.
5: Планета Латино.
2: Неделя 13 часа.